побратиле, а час кот каже, ліхоте в таком. Любезен і цифра, але глава, серце признава, але си не признава, че тега не чутиш.